0: Dance. MFM. Dance Hit Radio.
1: Бажаем снова, ребят. Мадяр на звездку. Ура, просилати. Хаймарс, Чемелер.

0: Jam FM.
1: Разрываем и пышем, еду завтра за лыжи, сапог и тишусь. Я усидит в своих вибрациях.